0: OS Radio. Die beste Musik von heute.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».